ключе. Вообще мира в моем сне. Самый блендер, шутку таю наше ренце. Не союзе, просить о венце.